Я просто пишка, пушка, пишка. Дивно на вид, непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивно для всіх, непрочитана книжка. Я просто пишка.